куяанахкоқ литнаарувигни пингерлингермаг микэлгут литнаартуруугналуутин икаайоқсута асерлуутин лиқораалхкаат саллаақнаарпут назавагақлуги литнааруамтун куяалхбут лиқораалхатник.

ликнаурах пник тингумаллхан назвагалуку куяавикарлуку таллаакан асерлунитсаалиллхин куяавикарлуку куякнилуккуллууканнеру таарлуку икааюрлута ликнаурат ликкураалхкаат тингууманнаупут

тамамта пиллут пиллута микэлгумта асигалутнгли кугаалхкат умьёқлукуппилла уппиёқуорлукиернерм аёқутихка мақтлхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли кугаалхкаат литнаорат питклуку